0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Смотри.
1: Ульяновск FM.
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь ли.

0: FM.
1: Если нравится музыка Ульяновск FM, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: песня.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

кем. Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

Идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход, следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как взлетные огни.

этот кто-то за окном сидит и видит день за днем, как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Инструментальная музыка на

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Сегодня ожидается переменная облачность, вечером дождь, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, днем до плюс 24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Уикенд с Фредди Меркьюри.
1: Фредди Меркьюри обожал кошек. Он забирал их из клиник и приютов, селил у себя дома и окружал заботой. А свой сольный альбом «Мистер Бэд Гай» посвятил любимым питомцам. Музыкант скучал по ним во время гастрольных туров, поэтому частенько звонил домой и общался с кошками по телефону.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 5 сентября 1997 года на Москве-реке был торжественно открыт памятник Петру I работы Зураба Церетели. Москвичи его прозвали «каменным гостем Москвы». Он изображает Петра на палубе корабля, которая стоит на искусственном острове, окруженном фонтанами. Это создает эффект судна, рассекающего воду. Монумент с длинным названием «Вознаменование 300-летия российского флота», памятник Петру I, вызвал массовое неприятие москвичей. Они проводили митинги протеста и даже объявляли сбор средств на демонтаж. Жители столицы заявляли, что огромный монумент высотой почти 100 метров не вписывается в окружающее пространство. Им не нравился наряд Петра в стиле римского императора, а еще ходили слухи, что изначально Церетели создал памятник Колумбу, а когда в США от него отказались, заменил фигуру путешественника на Петра. Сам мастер эти слухи опровергал и называл эту скульптуру одной из любимых. Памятник Петру на Москве-реке неизменно привлекает множество туристов, и именно он стал самым упоминаемым среди иностранных путешественников в соцсетях в дни чемпионата мира по футболу 2018.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, день борьбы за свои границы или свои интересы. По возможности прекратите хотя бы на время уступки близким. Тельцы, возможно, неожиданные события и сообщения. Не меняйте планы сразу, сначала нужно вникнуть в детали. Близнецы, возможно, нештатные ситуации или нестандартный ход событий. Придется очень быстро подстраиваться под обстоятельства. Раки, не время подписывать документы или начинать долгосрочное дело. Даже проект, который вы рассчитываете сделать быстро, может затянуться. Львы, не стоит планировать официальные дела и ответственные начинания. Какая-то базовая информация относительно этих дел может оказаться неверной. Девы, день поддержания контактов, даже если прямо сейчас в них нет особой необходимости. Как говорится, табуреточку лучше придержать, вдруг пригодится. Весы, возможны новости, которые заставят вас действовать, и даже если действия будут вынужденными, результаты вас порадуют. Скорпионы, планы могут оказаться под угрозой из-за изменившихся обстоятельств. На что-то могут потребоваться дополнительные деньги. Стрельцы, не стоит отказываться от развлечений, вам нужна простая человеческая перезагрузка. Козероги, вы будете слишком зависеть от эмоций, и это может привести к ошибкам в решениях. Лучше доверить важные дела другим. Водолеи, могут оживиться контакты с родственниками или партнерами. Процесс обновления и переделок пойдет быстрее. Рыбы, хороший день для посещения врачей и косметологов. Сказанное кем-то слово или фраза могут привести к внезапному пониманию происходящего.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня ожидается переменная облачность, вечером дождь, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, днем до плюс 24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
0: сердца. Радио Ульяновск FM.
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 5 сентября 1857 года в селе Ижевское Рязанской губернии родился дедушка советской космонавтики Константин Циолковский. Гений ученый, не получивший почти никакого официального образования. С детства он увлекался устройством разных вещей, разбирал игрушки и при этом изучал. Уже в очень раннем возрасте он сам начал игрушки мастерить. Еще в детстве Циолковский переболел скарлатиной и почти потерял слух. Гимназию пришлось оставить. Он стал сам изучать математику, физику и астрономию, экстерном сдал экзамен на звание народного учителя и много лет преподавал математику и физику. Для занятий ученый сам собирал разные наглядные устройства и даже смастерил простейшие летательные аппараты, которые поднимались на тепловой тяге. Удивительно, но за 86 лет до высадки человека на Луну в своей фантастической повести Циолковский точно описал атмосферу спутника Земли, а еще придумал прототип многоступенчатой ракеты. Писал о космическом поезде, в котором будут сцеплены несколько ракет, одна за другой. Вначале будет работать одна и отсоединяться по мере выработки топлива, потом другая, а остальные продолжат полет.

Наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 4 сентября 1913 года по старому стилю был открыт архипелаг Северная Земля, одно из самых сумрачных мест на планете. Там всего 12 солнечных дней в году, а среднегодовая температура – минус 14 градусов по Цельсию. Архипелаг на границе Карского моря и моря Лаптевых был открыт случайно. Летом 1913 года два ледокола «Таймыр» и «Вайгач» шли сложнейшим северным морским путем из Владивостока в Архангельск и не смогли подойти к мысу Челюскин из-за сплошных льдов. 28-летний капитан Борис Вилькицкий рискнул обойти льды с севера, и 3 сентября моряки заметили на горизонте очертания высоких гор. 4 сентября уже на берегу начальник экспедиции объявил экипажам об открытии новых земель и присоединении их к России. Поначалу архипелаг назывался Тайвай, по первым слогам ледоколов Таймыр и Вайгач, потом земля императора Николая II. Советские власти переименовали его в 1926-м. Северная земля состоит из 4 крупных островов и сотни мелких. Постоянного населения нет, но, например, на острове Большевик работает вахтами артель золотодобытчиков.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, день борьбы за свои границы или свои интересы. По возможности прекратите хотя бы на время уступки близким. Тельцы, возможно, неожиданные события и сообщения. Не меняйте планы сразу, сначала нужно вникнуть в детали. Близнецы, возможно, нештатные ситуации или нестандартный ход событий. Придется очень быстро подстраиваться под обстоятельства. Раки, не время подписывать документы или начинать долгосрочное дело. Даже проект, который вы рассчитываете сделать быстро, может затянуться. Львы, не стоит планировать официальные дела и ответственные начинания. Какая-то базовая информация относительно этих дел может оказаться неверной. Девы, день поддержания контактов, даже если прямо сейчас, в них нет особой необходимости. Как говорится, табуреточку лучше придержать, вдруг пригодится. Весы, возможны новости, которые заставят вас действовать, и даже если действия будут вынужденными, результаты вас порадуют. Скорпионы, планы могут оказаться под угрозой из-за изменившихся обстоятельств. На что-то могут потребоваться дополнительные деньги. Стрельцы, не стоит отказываться от развлечений, вам нужна простая человеческая перезагрузка. Козероги, вы будете слишком зависеть от эмоций, и это может привести к ошибкам в решениях. Лучше доверить важные дела другим. Водолеи, могут оживиться контакты с родственниками или партнерами. Процесс обновления и переделок пойдет быстрее. Рыбы, хороший день для посещения врачей и косметологов. Сказанное кем-то слово или фраза могут привести к внезапному пониманию происходящего.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня ожидается переменная облачность, вечером дождь, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, днем до плюс 24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра пасмурно, дождь, ветер юго-западный с переходом на южный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 18, а днем также будет до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Уикенд с Фредди Меркьюри.
1: Любимой страной Фредди Меркьюри была Япония, и она отвечала ему взаимностью. Именно здесь музыканты Queen почувствовали себя по-настоящему популярными. Они прилетели туда впервые с концертом в 1975-м. В аэропорту их встречала толпа фанатов, а вместо объявления о рейсах в динамиках звучали их песни. Фредди подзаряжался в Японии энергией, которую не мог найти больше нигде в мире. Образ жизни и эстетика этой страны приносили ему вдохновение и внутренний покой. Со временем музыкант стал коллекционером традиционного японского искусства, покупал кимоно, антиквариат, гравюры и фарфор.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Сериал «Ход королевы» рассказывает о шахматном гении Бет Харман. Несмотря на, казалось бы, скучную тему и вымышленную историю, проект поставил рекорды просмотров и вызвал мировой бум интереса к шахматам. Сегодня «Ход королевы». Оригинальное название сериала «The Queen's Gambit» – так называется знаменитый шахматный дебют. Однако по-русски он называется «ферзевым». Ферзь в русских шахматах стал королевой относительно недавно. Это слово произошло от персидского «фарзин», что означает «визирь» или «советник». В Древней Персии эта фигура стояла рядом с шахматным королем и символизировала главного помощника царя. Слово «гамбит» означает «жертву ради выгоды». Нужно сначала ухудшить свою позицию, чтобы получить преимущество позже. Дебют в шахматах – это начальная стадия партии, которая охватывает первые 10-15 ходов. Ферзевый гамбит – это один из старейших и самых популярных шахматных дебютов. Он начинается ходами D2, D4, D7, D5 и C2, C4. Реального исторического прототипа главной героини сериала Бет Харман не существует. Действие происходит в 1960-е, когда женщины не могли участвовать в мировых шахматных турнирах. Впервые женщина смогла участвовать в турнире такого уровня только в 1986 году. Все комбинации в кадре были продуманы профессионалами. Консультантами сериала были ведущие мировые гроссмейстеры. Вне зависимости от того, показывалась ли доска в сцене, актеры играли партии, во-первых, полностью, а во-вторых, самостоятельно. В любой момент, когда вы видите доску в сериале, расстановка фигур на ней соответствует моменту партии. Актриса Аня Тейлор-Джой до начала съемок вообще не умела играть в шахматы. Она заучивала движения фигур наизусть перед каждой сценой. В «Ходе королевы» играл Гарри Меллинг, который играл Дадли в «Гарри Поттере». Меллинг тоже не умел играть и заучивал ходы наизусть. А манеру игры он скопировал у знаменитого норвежского шахматиста Магнуса Карлсена. Сериал вызвал огромный интерес к шахматам. Количество поисковых запросов вроде «Как играть в шахматы» после выхода сериала достигло 9-летнего пика. Количество новых игроков на главном электронном шахматном ресурсе увеличилось в 5 раз. Сейчас на этом ресурсе зарегистрировано свыше 275 миллионов пользователей, хотя постоянно играет около 144 тысяч человек, включая гроссмейстеров с мировым именем. И что на первом месте? В завершающем эпизоде сериала можно увидеть Гоголевский бульвар в Москве. Российские зрители хорошо знают это место, ведь именно здесь Катя Тихомирова встретилась с Рудольфом в фильме «Москва слезам не верит». Берет главной героини «Хода королевы» Бет в точности копирует головной убор Кати Тихомировой в той культовой сцене.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: радио «Ульяновск FM».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра пасмурно, дождь, ветер юго-западный с переходом на южный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 18, а днем также будет до плюс 18.
3: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск FM» украсят ваш день.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM. 5 песен о любви на радио Ульяновск FM.

0: Генов с КФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра пасмурно, дождь, ветер юго-западный с переходом на южный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 18, а днем также будет до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: «Уикенд с Фредди Меркьюри».
1: Серебристый Rolls-Royce 1974 года, который когда-то принадлежал Фредди Меркьюри, продали на аукционе в 2013 за 74 600 фунтов стерлингов. Стоимость авто в 6 раз превышала рыночную цену, которую определили эксперты. У легендарного музыканта не было водительских прав. На этом роскошном седане 12 лет его возил личный водитель. А вот на заднем сиденье группа подписывала многие свои важнейшие контракты. Автомобиль был оборудован встроенным радиотелефоном. В 80-е это было невероятной роскошью.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 5 сентября 1857 года в селе Ижевской Рязанской губернии родился дедушка советской космонавтики Константин Циолковский. Гений ученый, не получивший почти никакого официального образования. С детства он увлекался устройством разных вещей, разбирал игрушки и при этом изучал. Уже в очень раннем возрасте он сам начал игрушки мастерить. Еще в детстве Циолковский переболел скарлатиной и почти потерял слух. Гимназию пришлось оставить. Он стал сам изучать математику, физику и астрономию, экстерном сдал экзамен на звание народного учителя и много лет преподавал математику и физику. Для занятий ученый сам собирал разные наглядные устройства и даже смастерил простейшие летательные аппараты, которые поднимались на тепловой тяге. Удивительно, но за 86 лет до высадки человека на Луну в своей фантастической повести Циолковский точно описал атмосферу спутника Земли. А еще придумал прототип многоступенчатой ракеты. Писал о космическом поезде, в котором будут сцеплены несколько ракет, одна за другой. Вначале будет работать одна и отсоединяться по мере выработки топлива, потом другая, а остальные продолжат полет.

0: Меньше слов, больше музыки. Ульяновск FM.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Стампиана, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать. Буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать. Пускай дела чуть-чуть подождут.

Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра пасмурно, дождь, ветер юго-западный с переходом на южный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 18, а днем также будет до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Уикенд с Фредди Меркьюри.
1: Микрофон с укороченной стойкой, визитная карточка исполнителя. Но появился этот элемент шоу совершенно случайно. На одном из концертов Фредди чересчур активно двигался с микрофоном и расшатал его крепление. Прямо во время выступления Меркьюри убрал мешающую нижнюю часть и продолжил петь с частью стойки в руках. Получилось эффектно.

0: Еновск FM.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск FM.

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на Ульяновск-ФМ.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Ульяновск FM 104.2. Золотая коллекция радио Ульяновск.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра пасмурно, дождь, ветер юго-западный с переходом на южный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 18, а днем также будет до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра пасмурно, дождь, ветер юго-западный с переходом на южный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 18, а днем также будет до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Уикенд с Фредди Меркьюри.
1: 25 ноября 1996 в швейцарском Монтрео был открыт памятник Фредди Меркьюри. Открытие еще одного состоялось 18 июня 2003-го в Лондоне возле театра Доминион, где в течение 12 лет регулярно шел мюзикл «We Will Rock You», состоявший целиком из песен группы Queen. Когда постановку перестали показывать, статую демонтировали. Ее подарили Роджеру Тейлору, барабанщику команды.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы 77-10-42.
0: Ульяновск FM.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
4: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра пасмурно, дождь, ветер юго-западный с переходом на южный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 18, а днем также будет до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Уикенд с Фредди Меркьюри.
1: Меркьюри рассказывал, что мог обходиться без сна и объяснял это своей природой. Ему достаточно было поспать за ночь 2-3 часа, и этого хватало. Или в самолете мог зарядить свою батарейку, подремав всего 20 минут. А если требовалось, то, по его признанию, мог спать даже стоя.

0: Ульяновск FM.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск FM.
2: Escucha el ritmo.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Инструментальная музыка.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра пасмурно, дождь, ветер юго-западный с переходом на южный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 18, а днем также будет до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, ограничьтесь самыми необходимыми делами. Иногда бывает так, что просто нет сил. Тельцы, нежелательно строить точные планы. Скорее всего, вам самим не захочется делать так много и так аккуратно. Близнецы, оставьте себе место для маневра и права на ошибку. Не обещайте ничего и закладывайте дополнительное время на дорогу. Раки, гармоничный день, который позволит без суеты справиться с запланированными делами. Вы будете довольны результатами. Львы, часть проблем пока будет скрыта. Вы не сможете влиять на происходящее, но сможете сделать то, что в ваших силах. Девы, ваши надежды окажутся слишком радужными. Многие дела пойдут не так, как ожидалось, или отменятся. Весы, хороший день для обновлений. Они могут касаться техники, планов на будущее или собственного стиля. Вам необходима встряска. Скорпионы, вы можете получить импульс к действию с неожиданной стороны. Прислушивайтесь к новым идеям и присматривайтесь к новым людям. Стрельцы, не стоит переубеждать близких, даже если вы точно знаете, что они неправы. Любое вмешательство с вашей стороны будет воспринято негативно. Козероги, день получения недостающей информации. На ее основе вы сможете принять более сбалансированное решение относительно будущего. Водолеи, события могут заставить вас поволноваться. Возможны новости о переездах или смене работы кого-то из близких. Рыбы, этот день равновесия. Вы, наконец, увидите, как должны быть сбалансированы ваши рабочие, домашние и личные дела.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра пасмурно, дождь, ветер юго-западный с переходом на южный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 18, а днем также будет до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра пасмурно, дождь, ветер юго-западный с переходом на южный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 18, а днем также будет до плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

А по-настоящему ценная для него вещь. И даже не столько по стоимости, сколько по символизму. Дело в том, что Фредди был фанатом Элвиса Пресли, и дочь музыканта Лиза Мари подарила солисту Куин шарф своего отца. Ей тогда было всего 11 лет. Девочка пришла на свой первый рок-концерт. А после шоу попала в гримерку к Фредди и в знак любви к творчеству группы сделала памятный подарок.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра пасмурно, дождь, ветер юго-западный с переходом на южный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 18, а днем также будет до плюс 18.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра пасмурно, дождь, ветер юго-западный с переходом на южный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 18, а днем также будет до плюс 18.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра пасмурно, дождь, ветер юго-западный с переходом на южный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 18, а днем также будет до плюс 18.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут

0: мои. Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM. 104.2.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.
2: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Хороших выходных. Ульяновск FM.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.